что ж ты, что ж смогли поглотать только? Вот я вас, аль давно по спинам,

Mensch, Bruder! Громкий пец! Затрепетал! Покойтесь! Народ им загорел!

тянет в атак смелость. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

Парень подбора, ну похожий майор, за царя и пана, да погнутый майор, слыта черная. Грозный царь то затрутинился, и он повесил головушку на правое плечо. Уж как стал царь пушкарь,

0: casare. Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Варлам, про себя. Да что мне про себя разуметь?

Ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле, еле, три полушки вымолишь. Что делать, Столя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.

от что? Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: эти повесить. Слыхали ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот ердик, разбойник, о, грызька ты?
1: Вон, а,

Вот шар всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу. Я ускорил Феодора кончину. Я отрок

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чел он бьет.
1: Шуйский, сове, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кратова прибыл.

0: большой, что мы фальшивую присягу. Свет это!
1: Благодать Господня над тобой!

Божий свет, прости меня. Вот, вот Чарвач, царь, простите. Простите.